Отскали пустище, анни санали соленбибус, регулярисимо мата фортуна видентум. Дум универси террар морбис христиани, спиритуалибус ресератима эклесерис аудисимус, non solo ma ad sua espianta peccata,